Так, глядите, прав за прав, да вам велим, не пием я зато, кай ми се оче нашайбати. Пак не мрем я жен, делати се разме. Пунице, бумо